Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Екатеринбурге 7 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Президент Путин подписал указ о единых региональных базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Меры поддержки включают в том числе предоставление льгот на посещение региональных культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и обучению, санаторно-курортное лечение вне очереди, первоочередное зачисление детей участников СВО в детсады и школы и другие меры. Меры поддержки власти регионов должны предоставлять на срок не менее чем до конца года, за годом завершения СВО, инвалидам СВО и семьям погибших бойцов бессрочно, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходном переходах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские були на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный «Урал» проиграл на выезде «Черноморцу» со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, «Черноморец» с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У «Урала» 61 очко, он на третьем месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду, 20 мая, на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге, ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды.
2: Сегодня в воскресенье, 17 мая, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27-29.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Екатеринбурге 9 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Президент Путин подписал указ о единых региональных базовых мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Меры поддержки включают в том числе предоставление льгот на посещение региональных культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и обучению, санаторно-курортное лечение вне очереди, первоочередное зачисление детей участников СВО в детсады и школы и другие меры. Меры поддержки власти регионов должны предоставлять на срок не менее чем до конца года следующего. За годом завершения СВО, инвалидам СВО и семьям погибших бойцов бессрочно, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге автоинспекторы провели рейд против нарушений самокатчиков. Всего за несколько часов были оштрафованы 38 водителей СИМ, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. На нарушителей составили протоколы по статье КУАП за управление по пешеходному переходу, не спешившись, движение в неположенном месте. В общей сложности пресечены 52 нарушения на дорогах Екатеринбурга. Также были привлечены 10 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Двух велосипедистов оштрафовали за то, что они не спешивались на пешеходных переходах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге завели уголовное дело о нападении двух собак породы американские були на детей в лифте дома на улице Белинского. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству Свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования. Инцидент случился вечером 5 мая в лифте дома. Два пса накинулись на 11-летнего мальчика и его сестру. Уголовное дело завели по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования и компенсации пострадавшим. В России кофе окончательно обогнал по популярности чай. Он занял место традиционного утреннего и делового напитка. Об этом рассказала агентство ТАСС, доцент кафедры торговой политики РУ имени Плеханова Светлана Ильишенко. Еще в начале 2000-х потребление кофе в России составляло около 200 граммов на человека. К 2021 году выросло более чем в 10 раз и теперь составляет более 2 килограммов на человека. Переломный момент произошел в 2016 году, когда объем импорта кофе впервые превысил объем ввоза чая на 4%. Россияне постепенно перешли от растворимого кофе к культуре зернового напитка и интересу к отборным сортам, отмечает специалист. И о спорте. Футбольный «Урал» проиграл на выезде черноморцу со счетом 2-1 в рамках 34-го тура Лиги Пари в Новороссийске. Несмотря на сегодняшний выигрыш, черноморец с 35 баллами финишировал на 16-й строчке турнирной таблицы и покинул первую лигу. У «Урала» 61 очко, он на третьем месте в турнирной таблице первой лиги, сыграет в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, отмечает чемпионат.ком. Напомню, в среду, 20 мая, на Екатеринбург-арене состоится переходный матч за право выхода в РПЛ. По жребию первая игра пройдет в Екатеринбурге, ответная на поле соперника 23 мая. Соперник пока неизвестен. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
2: Сегодня в воскресенье, 17 мая, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27-29.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – дегрессия. И это слово звучит почти как диагноз. Но на самом деле все гораздо проще. Это отступление от главной темы. Слово пришло из латинского «дегрессио» – отход в сторону. Чаще всего дегрессию можно встретить в литературе. Это лирическое отступление или вставной эпизод, который ненадолго задерживает развитие сюжета. Автор вроде бы рассказывает одну историю, а потом внезапно уходит в размышления о жизни или о погоде, или о любви. Но интересно, что слово живет не только в книгах. В экологии дегрессия – это уже ухудшение состояния природы, например, лесов или пастбищ. И даже в космосе есть дегрессия. Так называют отклонение небесного тела от основного направления движения. Получается, где бы ни появилась дегрессия – в книге, природе или космосе – это всегда история про уход в сторону. Главное потом найти дорогу обратно. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Доброе утро. Минувшей ночью Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских дронов. Военные сбили 81 беспилотник, пишет РБК, ссылаясь на мэра столицы Сергея Собянина. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным Собянина, 12 человек пострадали при атаке дронов в Москве. В частности, возле проходной московского нефтезавода ранение получила смена строителей. Технология завода не нарушена. Также в городе повреждены 3 дома. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщила о погибшей женщине в Химках, где дрон попал в жилой дом. Кроме того, двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах, пишет РБК. Под Екатеринбургом спасатели и волонтеры накануне устранили лесной пожар. Огнем была охвачена трава в поселке Лосиный, сообщает временно исполняющий обязанности главы Березовского округа Владимир Шауракс. На место выезжали пожарные, волонтеры и сотрудники лесничества. Работу служб координировала глава поселка Юлия Хрушкова. Ситуация под контролем. Пожар был ликвидирован вечером в 17:00, сообщил в РИО Березовского и выразил благодарность пожарной части, дружине добровольцев, лесничим за оперативную помощь в борьбе со стихией. Напомню, в Свердловской области действует особый противопожарный режим, пишет «Комсомольская правда». Россия продолжит оказывать поддержку Кубе на фоне продолжающейся блокады острова со стороны Штатов. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он назвал Кубу государством, которое является исторически близким России и оказывает ценную поддержку на международных площадках. Дипломат уточнил, что Россия в курсе развития событий, связанных с давлением на кубинские власти со стороны США, и постоянно находится на связи с руководством Кубы, пишет РИА Новости. Также замглавы МИДа России обвинил США в двуличии. С одной стороны, они ужесточают противозаконную блокаду острова, с другой демонстрируют некую готовность к диалогу. Сотни женихов и невест накануне вышли на свадебный забег в центре Екатеринбурга возле Гринвича. Ради мероприятия перекрывали улицу Вайнера от Радищева до Куйбышева. Стартовали по 6 человек. Отдельно женихи, отдельно невесты. В одном из забегов девушка, которая лидировала, наступила на свое длинное платье и упала на плитку, пишет Е1. И отмечает, что главным условием для участников мероприятия «Свадебный переполох» было наличие в одежде свадебного аксессуара. Но многие надели настоящее платье и костюмы. Нацеленные на победу в забеге пришли в спортивной одежде с одним символическим свадебным аксессуаром. Болгария впервые победила на Евровидении. Страна вернулась на этот конкурс после 3-годичной паузы. В 2017 году Болгария была ближе всего к победе, заняв в финале 2-е место. Нынче победила на мероприятии в Вене певица Дара с песней «Бангаранга». На 2-м месте оказался израильский певец Наам Бетон с песней «Мишель». На 3-м румынка Александра Капитанеску с композицией «Чок Ми». Последнее место заняла Великобритания, набрав всего 1 очко, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
2: Сегодня в воскресенье, 17 мая, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27-29.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о сиянии кожи. И нет, это не про фильтры или удачный свет или магию косметики. Настоящее сияние начинается не с баночек на полке, а с того, что наш организм получает каждый день. И один из главных помощников – это витамин С. Он участвует в выработке коллагена и помогает коже выглядеть более свежей и ровной. Его можно найти не только в сыворотках, но и в обычных продуктах. Цитрусовые, киви, клубника, болгарский перец и брокколи. Следующий важный элемент – это витамин Е, который часто называют витамином красоты. Он помогает защищать клетки кожи. Ищите его в орехах, семечках, растительных маслах и авокадо. А еще коже нужны омега-3 жирные кислоты. Они помогают удерживать влагу и поддерживать естественный защитный барьер. Источники – жирная рыба, грецкие орехи и, конечно, семена льна. Но есть еще два фактора, о которых часто забывают. Это самые простые вещи – вода и сон. Вода помогает поддерживать нормальный уровень увлажнения организма, а во время сна кожа активно восстанавливается. Не случайно после бессонной ночи лицо редко выглядит отдохнувшим. И только потом подключается косметика, увлажняющие средства, сыворотки и уход. Потому что сияющая кожа – это не только то, что наносится снаружи. Очень часто она начинается с того, что у нас с вами в тарелке, в стакане или в режиме сна. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето» и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. Московские аэропорты Внуково и Домодедово сегодня принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация. Уточняется, что о статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта, пишет РИА Новости. Согласно онлайн-табло Кольцова, в Екатеринбурге задержался на несколько часов самолет авиакомпании «Победа» в московский Шереметьево. Отменен один рейс Аэрофлота из московского Шереметьево. Напомню, ночью на подлете к Москве был сбит 81 дрон. Человека погибли в частных домах в Химках и в деревне в Мытищах. В Москве пострадали 12 человек. Аномальная жара в Свердловской области создает риск природных пожаров. В отдельных районах региона объявлено предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности до 19 мая. Об этом сообщил Уралгидромет, пишет «Новый день». Между тем, с сегодняшнего дня и до среды включительно в регионе ожидаются ежедневные небольшие дожди. Жара спадет к четвергу. Понедельник и вторник ожидаются самыми жаркими, до плюс 31 градуса днем. В среду уже плюс 26, в четверг плюс 16 днем. Конец следующей недели ожидается с комфортной температурой, ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем от 16 до 19. Это обещает предварительно Росгидромет. Необычная разметка красно-белого цвета появилась в Екатеринбурге еще в одном месте – на участке проспекта Ленина рядом с корпусом УРФУ. Как рассказали ранее в мэрии, красным цветом на дорогах отмечают островки безопасности, на которые нельзя заезжать транспорту. Ранее подобную разметку заметили на кольце улицы Малышева возле бизнес-центра Высоцкий. Тогда в мэрии уточняли, что такие островки безопасности появятся и в других местах в городе. Автоюрист Олег Таратухин пояснил, что водителям нельзя пересекать сплошную линию. Красный цвет ничего не означает, просто служит для привлечения внимания, пишет Ятин. В Екатеринбурге вскоре закроются две точки общепита с японским стритфудом, где готовят японские панкейки и чаи в Пассаже и в ТРЦ «Вермол». Как написали владельцы на странице в сети ВКонтакте, принято решение о закрытии заведений, но в ближайшие три недели у горожан еще есть возможность насладиться атмосферой японского стритфуда. О дальнейших планах владельцы заведения обещают сообщить позднее, пишет «Комсомольская правда». Точка в Пассаже закроется 31 мая, в «Вермоле» 6 июня. Одиозный ирландский боец Конор Макгрегор возвращается на ринг. Об этом официально объявила пресс-служба UFC абсолютного бойцовского чемпионата. Бывший чемпион в двух весовых категориях сразится 12 июля с Максом Хэллоуем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Для них это будет второй поединок. В первом решением судей победил Макгрегор, напоминает sport.ru. Последним боем 37-летнего ирландского бойца был поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC в 2021 году. Встреча была завершена уже в первом раунде. По ее итогам ирландец получил перелом ноги, напоминает агентство. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды.
2: Сегодня в воскресенье, 17 мая, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27-29.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, друзья! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – это ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Многие звучат так, как будто это название какого-то десерта или модного коктейля. А на самом деле это, ну, например, техника в искусстве. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «гратаж». Слово «гратаж» пришло из французского. Это значит в переводе «царапать» или «скрести». Суть техники довольно эффектное. Лист покрывают воском и тушью, а потом острым предметом буквально процарапывают рисунок. И получается почти магия. Изображение как будто проявляется из темноты. Чаще всего гратаж можно встретить в графике, иллюстрации, в детском творчестве, конечно, тоже, и даже в дизайне афиш. А еще это отличный способ разгрузить голову после рабочего дня. Сидишь, царапаешь картон и создаешь себе искусство. Ну, теперь, я думаю, слово «гратаж» в вашем лексиконе будет звучать гораздо увереннее. А я уже готовлю новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Более 500 украинских беспилотников сбили силы ПВО России минувшей ночью над регионами страны. Об этом отчитались Минобороны, пишет Москва-24. По данным ведомства, беспилотники самолетного типа нейтрализованы не только над приграничными регионами, но и над Воронежской областью, Тульской, Псковской, Ростовской. Столичный регион подвергся массированной атаке. Там уничтожен 81 дрон. Накануне ВСУ пытались ударить дроном по территории Запорожской АЭС. При падении аппарат не сдетонировал. В результате ЧП пострадавших нет, станция продолжила работу в штатном режиме, пишет Москва-24. В следующие выходные в Екатеринбурге перекроют несколько улиц, а также изменят маршруты автобусов ради спортивного мероприятия. В субботу, 23 мая, в городе в 10-й раз состоится забег РФ. Дистанцию проложат в микрорайоне Новокольцовский, рассказали в мэрии. Первое ограничение будет с 10 утра, суббота и до ночи. В воскресенье на четной стороне Экспо-бульвара от улицы Универсиады до столетия Уральского университета. С 7 утра до 14:30 в субботу для забега закроют части Экспо-бульвара, улицы Универсиады, Новосинарского бульвара и улицы Столетия Уральского университета. Автобус 56 будет ходить только до остановки Птицефабрика. Автобусы 65, 66 и номер 44 без заезда в Новокольцовский, отмечает Ядин. 1000 жителей Екатеринбурга вышли сегодня на майскую прогулку. В этом году ввели особые правила безопасности. У участников вскрывали воду и нюхали, отмечает портал 66. Участники стартуют и финишируют на стадионе Уральского федерального университета. Организаторы подготовили 4 дистанции на 13 километров, 18, 33 и 50 километров. Напомню, впервые майскую прогулку провели 20 мая 1984 года. В юбилейном 24 году мероприятие поучаствовало более 13 тысяч человек, отмечает агентство. Желтый свет, исходящий ночью и вечером из-под крыши Екатеринбург-арены, это не эффект архитектурной подсветки и не аномальное явление. На стадионе используются специальные установки искусственного освещения. Они необходимы для поддержки роста травы в зонах, недоступных для прямого солнечного света, объяснил главный агроном стадиона Павел Куприянов, пишет Ядин. Именно поэтому по ночам горожане видят желтый цвет изнутри, рассказал специалист. США якобы нашли 4 разных вида инопланетян после крушения НЛО. Во всяком случае, об этом пишет сегодня газета «Нью-Йорк-Пост», ссылаясь на бывшего исследователя программ, который финансировала ЦРУ, доктора Хэла Путхофа. Ученому сейчас 89 лет. Он заявил, что сам не имел прямого доступа к материалам об инопланетянах, но доверительно отзывается об источниках информации. Это сотрудники, которые участвовали в извлечении объектов после падения НЛО. 4 вида инопланетян – это серые, норд, дики, инсектоиды и рептилоиды. Все они выглядят как гуманоиды с двумя ногами и руками, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
2: Сегодня в воскресенье, 17 мая, в Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27-29.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Наш сон начинается не тогда, когда мы выключили свет, а иногда еще на кухне. Ученые все чаще смотрят не только на режим, но и на продукты. В обзорах чаще всего всплывают кислые вишни, киви, орехи, индейка, шпинат и тыквенные семечки. Удивлены? Да, здесь не только теплое молоко и бананы. Кислая вишня, например, содержит мелатонин и антиоксиданты. Киви связывают с улучшением засыпания и качества сна. Но магний из шпината и семечек помогает нашей нервной системе расслабиться. Индейка, бананы и орехи – это уже история про триптофан. Из него наш организм буквально как губка впитывает вещества, которые участвуют в расслаблении и сонном настроении. Но важный момент – это ведь не волшебная кнопка «уснуть». Работает не один банан в полночь, а спокойный вечерний ритуал. Так что лайфхак очень простой – легкий ужин без тяжелого жирного финала и плюс что-то из этого списка. Ну и телефону тоже пора на зарядку, как вы понимаете, а не вам в руки перед сном. Это важно. Ну а если вы уже сыты и довольны, можно не идти к холодильнику за перекусом, а сделать себе чашечку ромашкового чая. Или, например, кефир налить в стаканчик, или натуральный йогурт без сахара. Но главное, без фанатизма, иначе будильник устроит вам не утро, а ночную экскурсию. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый день. Атака беспилотников на Москву, произошедшая за последние сутки, оказалась самой массовой более чем за год, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на данные мэра столицы Сергея Собянина. Он сообщил, что за сутки на подлете к Москве было уничтожено более 130 БПЛА, из них более 80 этой ночью. Предыдущая массовая атака в этом году была зафиксирована 14 марта. Тогда было ликвидировано 65 беспилотников на пути в Москву. Ранее в Минобороны России объявили, что с 10 вечера субботы до 7 утра сегодняшнего дня силы ПВО России уничтожили 556 украинских беспилотников над регионами страны. ВОЗ признала вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, но это не пандемия, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. ВОЗ пока не рекомендует вводить ограничения на поездки или торговлю с Конго, либо объявлять карантин и закрывать границы. Вирус Эболы передается от диких животных. Среди симптомов лихорадка, мышечные и головные боли, боли в горле, позже развиваются нарушения работы печени и почек, возможно кровотечение. По данным ВОЗ, в Конго зафиксировали 80 смертей, предположительно из-за Эболы. Из 246 случаев заражения лабораторно подтвердились только 8, пишет РИА Новости. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге временно перекрыли для пешеходов и автомобилистов. На участке на мосту через Исеть строят подземный переход. Движение общественного транспорта прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. Но трамваи пока ходят до 1 июня. Далее до 15 августа перекроют и трамвайные пути. Накануне портал Е1 писал, что не все водители знают о перекрытиях на Куйбышево. И перед мостом время от времени собираются пробки из автомобилей, которым приходится разворачиваться перед перекрытым участком. Между тем, ремонт трамвайных путей на перекрестке Высоцкого-Сыромолотова на ЖБИ в Екатеринбурге обещают завершить на сутки раньше намеченного срока, уже к утру понедельника, 18 мая. То есть сегодня, сообщили в Гортрансе, пишет «Новый день». Первоначально движение планировали перекрыть по понедельник включительно. Напомню, в эти выходные трамваи не ходят между остановками Урфу, 40-летие ВЛКСМ. На перекрестке Высоцкого-Сыромолотова движение ограничено, транспорт пущен только по одной полосе. В Китае начали массово скупать одежду с цитатами президента Путина, которая выставлена на российско-китайском экспо в Харбине. Об этом рассказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Самой первой покупкой стал свитшот с цитатой «Надо обязательно смотреть в будущее». Спрос большой, и российская делегация даже опасается нехватки привезенного в Китай товара. Напомню, поездка Путина в КНР запланирована на 19-20 мая. Главной темой встречи Путина и Си Цзиньпина станут двусторонние отношения России и Китая, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Прогноз погоды.
2: Завтра, в понедельник, 18 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 13-15 тепла, завтра днем плюс 28-30.

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Мошенники в России придумали новый способ обмана, чтобы получить доступ к аккаунтам на госуслугах. Рассылают сообщения о проверке графиков отключения горячей воды. Об этом рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде «Единорос» Артем Шейкин. Жителю приходят сообщения якобы от управляющей компании или городского сервиса с предложением проверить график отключения по адресу. Пользователь переходит по ссылке, попадает на поддельный сайт, где у него просят персональные данные, логин и пароль от госуслуг, пишет агентство. ТАСС. Есть и вторая схема с ком-услугами. Мошенники звонят от имени соцзащиты.

0: проекты и обещают возмещение коммунальных расходов, предупредил сенатор. Между тем, в России существенно сократилось количество звонков телефонных мошенников. В первом квартале года снижение составило от 33 до 74% в зависимости от оператора связи. Об этом сообщил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных принятыми ранее федеральными законами. С 2025 года было принято 11 таких законов в защиту граждан, и работа по совершенствованию механизмов продолжается, пишет газета.ру. В Екатеринбурге подешевела аренда квартир. Ставки снизились, предложение выросло. За год долгосрочная аренда, заметнее всего, подешевела в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Перми и еще ряде городов. Пишет портал 66, ссылаясь на риэлторов. По данным сервиса Яндекс.Аренда, по итогам апреля средняя ставка долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках составила 33 тысячи рублей, в том числе в Екатеринбурге. Ставки снизились от 2 до 5%, пишет газета «Известия». Одна из причин снижения цен на аренду жилья рост предложения. В Екатеринбурге за год он вырос на 72%. На рынок выходят инвестиционные квартиры в новостройках. Уральский рок прогремел на летней эстраде литературного квартала. Музыканты играли 3 часа. Бесплатный концерт под названием «Что-то хорошее» организовали на улице Пролетарской в честь 80-летия Объединенного музея писателей Урала и года уральского рока. Желающих попасть на концерт оказалось больше, чем вмещает площадка, отметили организаторы. Выступили «Авангард», «Леонтьев», «Курара» и другие коллективы. Песни перевели на язык жестов. В клипе на песню основателя смысловых галлюцинаций снялись горожане с особенностями слуха. Для команды волонтеров это уже третье видео с музыкантами на русском жестовом языке, отмечает портал 66. Болгария впервые победила на Евровидении. Первое место заняла певица Дара с песней «Бангаранга». На втором месте оказался израильский певец, на третьем – румынка Александра Кепетенеску. Между тем, победить болгарской певице помог Филипп Киркоров. Он рассказал, что болгарское телевидение вышло на него с просьбой поддержать исполнительницу. К работе подключился композитор Димитрис Кантуполос, который ранее написал 2 песни для выступления Сергея Лазарева на Евровидении, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды.
0: Завтра, в понедельник, 18 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 13-15 тепла, завтра днем плюс 28-30.

Я такая в цвете в любое время года, но малютки планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – пергола. Звучит как-то по-итальянски. И это не случайно. Пергола – это легкая конструкция в саду или у дома, такие столбы с решетчатым перекрытием, без глухих стен. Пергола защищает от солнца, дает мягкую тень, зонирует пространство и служит опорой для вьющихся растений. История у нее древняя, такие постройки делали еще во времена Римской империи, чтобы виноградная лоза не лежала на земле, а красиво тянулась вверх. Сегодня перголы ставят на террасах, в садах, у зоны барбекю или отдыха, делают из дерева или металла, иногда добавляют тент или ламель от дождя. В общем, пергола – это когда до отпуска еще далеко, а уголок для красивой тени уже есть. Ну а я тем временем готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Режим опасности от беспилотников объявлен сегодня в Свердловской области в 16:25. Об этом сообщили в единой государственной системе предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Граждан призывают соблюдать спокойствие, быть внимательными. Отмечу, что оповещения по СМС иногда приходят с опозданием. Напомню также, что при объявлении такого режима могут возникать проблемы с мобильной связью и интернетом. Напомню, Екатеринбург впервые подвергся атаке беспилотника 25 апреля. К счастью, обошлось без жертв, но беспилотник повредил жилую высотку на улице Хохрякова. В следующие выходные в Екатеринбурге перекроют несколько улиц и изменят маршруты автобусов ради спортивного мероприятия. В субботу, 23 мая, в городе в 10-й раз состоится забег РФ. Дистанцию проложат в микрорайоне Новокольцовский, рассказали в мэрии. Первое ограничение будет с 10 утра субботы до ночи воскресенья на четной стороне Экспо-бульвара от улицы Универсиады до столетия Уральского университета. С 7 утра до 14:30 в будущую субботу закроют части улицы Универсиады, столетия Уральского университета, Новосенатского бульвара и часть Экспо-бульвара. Автобус номер 56 будет ходить только до остановки Птицефабрика. Автобусы 65, 66 и номер 44 без заезда в Новокольцовский, пишет Ядин. Тысячи жителей Екатеринбурга сегодня вышли на майскую прогулку. Участники стартовали и финишируют на стадионе УРФУ. Выйти на маршрут можно было с 7 утра до часу дня, финишировать до 9 вечера. Организаторы подготовили 4 дистанции на 13 километров, 18, 33 и 50. Впервые майскую прогулку провели 20 мая в 1984 году. В юбилейном 2024 мероприятии поучаствовали более 13 тысяч человек, напоминает портал 66. Необычная разметка красно-белого цвета появилась в Екатеринбурге еще в одном месте – на участке проспекта Ленина рядом с корпусом УРФУ. Как рассказали ранее в мэрии, красным цветом на дорогах отмечают островки безопасности, на которые нельзя заезжать транспорту. Ранее подобную разметку заметили на кольце улицы Малышева возле бизнес-центра Высоцкий. Автоюрист Олег Таратухин пояснил, что водителям нельзя пересекать сплошную линию. Красный цвет просто служит для привлечения внимания, пишет Ядин. США якобы нашли 4 разных вида инопланетян после крушения НЛО. Во всяком случае, об этом пишет сегодня газета «Нью-Йорк-Пост», ссылаясь на бывшего исследователя программ, который финансировала ЦРУ, доктора Хэла Путхофа. Ученому сейчас 89 лет. Он заявил, что сам не имел прямого доступа к материалам об инопланетянах, но доверительно отзывается об источниках информации. Это сотрудники, которые участвовали в извлечении объектов после падения НЛО. 4 вида инопланетян – это серые, нордики, инсектоиды и рептилоиды. Все они выглядят как гуманоиды с двумя ногами и руками, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 73.13, евро 85.18.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
2: Завтра, в понедельник, 18 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 13-15 тепла, завтра днем плюс 28-30.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Помните, как куриные яйца то объявляли почти главным врагом человечества, то снова возвращали в список нормальных продуктов? И вот сейчас новая волна исследований. Ученые говорят, что регулярное употребление яиц может быть связано с более низким риском болезни Альцгеймера, во многом благодаря холину. Это вещество помогает работе мозга, памяти и концентрации. Ну а что насчет перепелиных яиц? Они маленькие, но по содержанию многих витаминов и минералов даже превосходят куриные. В них больше витаминов группы В для нервной системы и энергии, а витамин А для зрения, кожи и иммунитета, а еще железо, магний, кальций и цинк. Есть еще здесь и лецитин. Вместе с холином он участвует в жировом обмене и помогает снижать риск образования холестериновых бляшек. А белок авомукоид известен тем, что может смягчать аллергические реакции. При этом перепелиные яйца не стоит превращать в ежедневный марафон. Взрослым обычно достаточно 5-6 штук в день. Осторожнее с ними нужно быть людям с заболеваниями печени, поджелудочной, желчного пузыря и тем, кому врач рекомендовал ограничивать холестерин. И в общем, здесь тоже важен баланс и нормальное отношение к еде без крайности. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Активное обсуждение в Европе возможности переговоров с Россией – это большой сдвиг, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Сдвиг о том, что как

0: когда-то нам как-то придется с русскими говорить, это хорошо, цитирует Пескова агентство РИА Новости. Он также выразил надежду на то, что среди европейцев возобладает практичный подход к отношениям с Россией, который сможет привести к результату. Москва будет готова к такому развитию событий, отметил Песков. Ранее он заявил, что президент Путин близок для европейских лидеров настолько, насколько близка телефонная трубка. Среди пострадавших в ДТП грузового поезда с автобусом и легковушками в Бангкоке россиян нет, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на полицию. В результате субботнего ЧП пострадали 7 иностранцев, они из Камбоджи, Китая и Мьянмы. Напомню, авария произошла на ЖД-переезде, 8 человек погибли, еще 32 пострадали, пишет агентство ТАСС. Режим беспилотной опасности в Екатеринбурге действовал сегодня примерно полчаса. Его объявили около половины пятого вечера, сняли в начале шестого, сообщили в РСЧС. Граждан призывали соблюдать осторожность на улицах и помещениях. Между тем, жители Свердловской области уже несколько дней массово жалуются на работу мобильного интернета. Проблему отмечают абоненты разных сотовых операторов. Больше всего жалоб от жителей Первоуральска и окрестностей, пишет Е1. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге временно перекрыли для пешеходов и автомобилистов. На участке на мосту через Исеть строят подземный переход. Движение общественного транспорта прекращено по улице Куйбышева от 8 марта до Горького. Пока ходят только трамваи, но до 1 июня. Далее до 15 августа перекроют и трамвайные пути. Между тем, ремонт трамвайных путей на развязке Высоцкого-Сыромолотова на ЖБИ обещали завершить на сутки раньше намеченного срока. Уже к утру понедельника, 18 мая, сообщили в Гортрансе, пишет «Новый день». Первоначально движение планировали перекрыть по понедельник включительно. В эти выходные трамваи не ходят между остановками УРФО 40-летия ВЛКСМ. На перекрестке Высоцкого-Сыромолотова автомобильное движение ограничено одной полосой. Два альпиниста установили новые мировые рекорды подъема на Эверест в один и тот же день. 55-летний Ками Рита Шерпа из Непала поднялся на самую высокую вершину мира в 32-й раз в своей жизни. Новый рекорд среди женщин установила альпинистка Лхапа Шерпа, также из Непала. Спортсменка, которой 53 года, покорила вершину Эвереста в 11-й раз, став абсолютной рекордсменкой по числу восхождений среди женщин. Шерпу окрестили «Королевой гор». Впервые она покорила Эверест в 2000 году. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды.
0: Завтра, в понедельник, 18 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 13-15 тепла, завтра днем плюс 28-30.

0: Полюби меня.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Вы точно слышали это слово? Встречайте неодушевленное существительное мужского рода – дивертисмент. Ну, проверьте себя. Что это такое? Редкий десерт? Человек, который точно знает, где проходит закрытая премьера? На самом деле все гораздо интереснее. Слово пришло к нам из французского и буквально обозначает развлечение или увеселение. Раньше дивертисментом называли легкую концертную программу из разных номеров: танцы, музыка, сценки, которую добавляли между действиями оперы, а еще спектакля или большого светского вечера. По сути, это был культурный способ сказать: а теперь немного удовольствия. И, честно говоря, дивертисменты никуда вообще и не исчезли. Сегодня это и телешоу, и большие концертные программы, и фестивали, где жанры смешиваются в один яркий вечер. Да даже хороший пятничный эфир на радио — это в каком-то смысле современный дивертисмент. Берете дивертисмент в запас, а я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В России существенно сократилось количество звонков телефонных мошенников. В первом квартале года снижение составило от 33 до 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года и в зависимости от оператора связи. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных федеральными законами. С прошлого года было принято 11 законов в защиту граждан, и работа по совершенствованию механизмов защиты продолжается, отметил спикер Госдумы. Пишет «Москва-24». В Свердловской области к дорогам, которые отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», добавились еще 11, сообщил губернатор Паслер. Всего по нацпроекту будет обновлено 60 дорожных участков длиной более 230 километров. Часть объектов дорожники сдадут в текущем году, еще часть в следующем. Так, в числе дополнительно включенных в план работ 5-километровый участок автодороги Сысерть-Часовая в Каменском округе. Также в Каменске-Уральском отремонтируют 15 километров трассы Каменск-Уральский-Кривакинск. На трассе Первый Уральск-Шали вместо 8 километров трассы отремонтируют 25 километров, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подешевела аренда квартир. Ставки снизились, предложение выросло, пишет портал 66, ссылаясь на риэлторов. За год долгосрочная аренда, заметнее всего, подешевела в Екатеринбурге, Краснодаре, Перми, Москве и еще ряде городов. По данным сервиса Яндекс.Аренда, по итогам апреля средняя ставка долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках составила 33 тысячи рублей, в том числе в Екатеринбурге. Ставки снизились от 2 до 5%, пишет газета «Известия». Одна из причин снижения цен на аренду жилья – рост

0: предложения. В Екатеринбурге он за год вырос на 72%. На рынок выходят инвестиционные квартиры в новостройках. Жители Китая начали массово скупать одежду с цитатами президента Путина на выставке в российско-китайском экспо в Харбине. Об этом рассказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Самой первой покупкой стал свитшот с цитатой «Надо обязательно смотреть в будущее», пишет агентство ТАСС. Спрос большой, и российская делегация в Китае опасается нехватки привезенного товара. Напомню, поездка Владимира Путина в Китай запланирована на 19-20 мая по приглашению лидера страны Си Цзиньпина. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и Китая. В сети обсуждают победу Болгарии на 70-м юбилейном конкурсе Евровидения. Страна впервые заняла первое место на конкурсе. Ее представила певица Дара Дарина Йотова с песней «Бангаранга». Болгария не участвовала в Евровидении с 2022 года. В этом году вернулась на конкурс вместе с Румынией и Молдавией. Кстати, румынская исполнительница заняла третье место. Филипп Киркоров, между тем, сообщил, что его команда написала трек для болгарской исполнительницы. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды.
0: Завтра, в понедельник, 18 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 13-15 тепла, завтра днем плюс 28-30.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Мы привыкли думать, что здоровье – это что-то масштабное. Ну, например, новая жизнь с понедельника или идеальный сон. Человек, который добровольно любит брокколи. Но иногда все гораздо проще и ближе к тарелке, например, горохового супа. Да, представьте себе. Бобовые – это не только фасоль из школьной столовой. Это целая компания. Чечевица, нут, горох. Фасоль, маш или соя. Кстати, последние исследования связывают более частое употребление бобовых и соевых продуктов с более низким риском гипертонии. И все дело в составе: растительный белок, клетчатка, калий, магний – все, что помогает сердечно-сосудистой системе работать спокойнее. Что реально можем позволить себе мы с вами? Ну, например, чечевичный суп, гороховое пюре, фасоль в салате, нут в хумусе, лобио, гречка с фасолью, тушеная чечевица, замороженный зеленый горошек. Из соевого тофу, соевое молоко, мисо, паста. Но есть нюансы. Не нужно героически съедать кастрюлю фасоли. Начинаем небольшими порциями, иначе кишечник устроит вам свой джазовый фестиваль. Осторожнее людям с заболеваниями почек, особенно если врач ограничил калий или фосфор. И тем, у кого аллергия на сою. В общем, долой дорогой суперфуд и да здравствует тарелка чечевичного супа. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: не забыть о тебе. Никогда. Никогда.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.